0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radio.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: kuzning sehrli jozibasini nafasingizda his et.
1: Bizda kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: глаза. Ушку Дуджи, ты, конечно, Ялла. Снова я хочу, чтоб двигались вы, воплотив в реальность детства мечты. Снова DWJY, Эль, Ушку Дуджи, словно трамвай.
1: Это мой ремикс.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркет.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari. Mana shu Toshkent bir non shahri, o'sha uzoqdan kelib o'qib shu yerda qolamiz. Rizq nasibam topamiz yuramiz. Uzoqdan chet eldan hali mehmonlar kelib Qashqadaryoga borib qarashsa, bozor bormish, mozor yo'q. Samarqandga borishdi, bozor bor, mozor yo'q. Xorazmga borishdi, bozor bor, mozor yo'q. E? Mozoringlar qani? Bizda mozor Toshkentda. Qanaqa Toshkent? Endi shunaqada bizda bola tug'iladi-yu, o'sha Toshkentda borib o'qib, o'sha yerda o'lib ketadi. Degan ekan, hozir sizga bir insonga o'xshash harakat qilamiz. Kavkaz ashirasi kinofilmida bilsanglar, bir Ninani tog'asi bor, Frunzik Mikrichan degan haligi Mimino kinofilmida degan o'sha insonni yuzini o'xshash harakat qilamiz. O'xshasa huzur, o'xshamasa uzr. Faras qilasiz, Ninani tog'asi kelib tabriklayapti.
2: Tomir Yarmatov nomidagi o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan.
1: Дорогие гости, я хочу сказать вам один тост. На столе сидит один армян, один грузин, один узбек. Они поспорили по тему, откуда появился человек. Вдруг стоял армянин, и он говорит, человек появился на жизнь из обезьян, оренгутян. А потом родился вот армянин, вот дартанян, так и сам пошло. А потом стоял грузин, и он говорит, Ара, ты совсем не прав. На самом деле был так. Человек появился на жизнь из обезьян шимпанзе, а потом родился думбадзе, вот тапатазе, так и сам пошло. А потом стоял узбек, и он говорит, а когда бы на кого мэган? На самом деле был так. Человек появился на жизнь из обезьян горелло, а потом родился нурло, хайрло, шкурло, так и сам пошло. Да наливай вино, чача, принеси чихамбли, танцуй, но багдадули.
3: Hangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Марказ радиоса.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Markaz radiosi.

0: Радиосыда. Күлдіргіч.
1: Алло, алло.
2: Алло.
1: Ассалам алейкум.
2: Алейкум ассалам.
1: Пожарный мы бу?
2: Пожарный ештеді.
1: Ака, көчеді? Мелиса білен тухтыр олышы епті. Қақа телефон қылысы білмасан, сілеге телефон қылдым.

0: Ромку. Жалко.
1: Студент, комсомол. Спортсменка, красавица.
0: И за все это я прошу 25 баранов.
1: Броском правой ноги. Оп.

0: тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
1: Чей туфля?
2: Мое, спасибо.
1: Чей туфля?
2: Мое.
0: Щитоник.
1: Чей туфля?
2: Мое, спасибо.
1: Чей туфля?

0: Памяти у тебя нет, хулиган!
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Радио Марк.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио Маркет.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Маркес радиосы.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.